0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Александра Радович из Петних жила.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович из Петних жила.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, Испитник жила.

0: Точно е. 24 часот. Бубамара
1: хит. Александра Радович из Петних жила.